0: Это Машо. Ты чуть где-то сюда во. Арчебе хуже.
1: Мужчина. Сун Чун Иге, Сун Чин Чун Чи Че, Пюси Чи Ги.
2: Мужчина. Танда Аха Ге, Лоуэл Катани. Сун Чун Ида Ачуэн Ла Мянтикев Слэс. Не Гави.
1: Мужчина. 徐长哥, 光为黄婆啦, 皮给你个清不要的, 都是呢, 年年都养起, 天然了松就学校。
0: 对大臣所葬, 年卡谢谢, 都是兄妹, 多谢。

0: 年年修哈子，没有什么事了，担心。今天就把那咱当托人品，锻炼长木大马塔，滚头人品下了。除在人品马路双马塔锻炼，长阿拉七位那么些个，秋收给出来了，真最钱不是差远。看在俺把那土，这就装备，滚给菜色了包开。谈到多钱能没那么给包围，那么切心。看在滚给菜色巧手，贴包了不行多。
1: Тема. Не с кем уже тоже сня бы.
2: Тема.
1: Не.
2: Я, Янька.
0: Дэнчжоу ту, задан ту, чаба тэн кашэ пэ бэ, гунгэ цэ сэ рэ гё бэ лэбу дэмцэб ги кэн юэ бэ, лангор ги гэбэ чэ цэ, лангор дэмцэб нан лю нэ юэ. Do jian neng min nam ki mi ren mang bei jun jin qie bie ge bie tu la dian dian bo gu ke su de bie bu xie la kim nan ki jiang wei ma bu xi nga zhe ne gun ge cai sa la or si yue jiang wei hang bu ti da do jie ke ma de ge ni or zi tu